0: Proyecto One. Surfea en las olas más altas de los 90. Una década que perdurará en el tiempo. Proyecto One con Marcelo Alessandroni.
1: Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии.
2: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
3: I thought I think this party's a bit too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair.